0: Весь город на одной волне.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104.2.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Хавел анонсировал будущее обновление кроссовера F7. Машины поступят в продажу во втором квартале этого года. Они получат модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил. В салоне беспроводная зарядка, отдельная клавиша стояночного тормоза и интеграция сервисов Яндекса. Цена 3 миллионов рублей. Китайский концерн FAF регистрирует в России новую марку Zhou. Под новым брендом будут продавать компактные гибриды и электромобили. Они будут конкурировать с Эволютом, Атомом и Ума от Яндекса. Подробностей о новой линейке пока нет, сроков выхода на рынок тоже. Напомним, сейчас концерн FAF уже продает в России кроссоверы и один седан под маркой Бестион. Mazda и Toyota по-прежнему остаются в топ-10 российского рынка. С начала года продано уже 10 тысяч новых Toyota и 8 тысяч Mazda. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы RAV4 и CX-5, которые возят из Китая. Они укладываются в лимит до 160 лошадиных сил. Растаможка обходится относительно недорого. Пробуксовка – довольно опасный симптом для владельцев автомобилей с классическим автоматом. Он может говорить о приближении крупных расходов на ремонт. Но если оперативно съездить в сервис, можно обойтись малой кровью. Например, заменой жидкости, переуплотнением или заменой соленоидов. Подробнее о том, что водителю надо знать о пробуксовке классического автомата, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

сразу не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт, забудь и прости.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 96.
1: Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. Огран 116 10 01 06 39 81.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: встретишь его.
1: Реклама на местном радио.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8 81 42 55 95 03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103 300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Дари.
7: Люби.
6: Улыбайся и восхищайся.
7: Пой и танцуй этой весной.
6: Вместе с любимой музыкой. На твоей волне.
8: На 104 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

Эти ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша медиа. Полиграфия от А до Я.

0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: небуде.
1: Реклама на местном радио.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все. Кина не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Хочешь, мы построим дом из лего деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: На многих озерах и прудах, особенно расположенных в более южных регионах, в марте начинается интересная, а временами и очень добычливая карасевая рыбалка, а иногда и карповая. Причем карась в это время предпочитает насадки для него традиционные – мотыля, опарыша и кусочки навозного червя. А вот карп иногда может удивить рыболова своими гастрономическими пристрастиями, так как самой лакомой для него наживкой иногда становятся ломтики вареной морковки. Хорошая рыбалка по карасю сплошь да рядом может продолжаться со льда вплоть до самого полного его таяния, когда на лед уже и не выйдешь.
1: Не клюет.
2: Карась и в марте продолжает поддерживать имидж рыбы довольно капризной и не всегда предсказуемой в своем поведении. Клевать он может и только утром, и в течение всего дня, как уж ему захочется. Но можно это ему и простить, так как есть в такой необычной рыбалке какая-то особенная притягательность, когда на лед вытаскиваешь не привычных зимних окуньков и плотвичек, а толстеньких упитанных бронзовых карасей. Держится карась сейчас в наиболее глубоких участках водоема. Чаще всего ловить его удается или на поплавочную удочку, или на мормышечную. В любом случае результат будет лучше, если насадку, несколько личинок мотыля, предлагать на мормышке, а не на простом крючке, даже если она неподвижна. Цвет мормышки предпочтителен черный или медный.
1: Ух, хорошо.
2: А затем этих пойманных карасиков надо почистить, промыть и удалить жабры. Чтобы избавиться от мелких противных костей, надо на боках рыбы сделать частые косые надрезы. Обжарить карасей до золотистой корочки по паре минут с каждой стороны. Затем надо переложить рыбок в глубокую посудину, посыпать нарезанным колечками луком, полить сметаной и отправить в последний путь, в духовку, разогретую градусов до 200. Примерно минут на 20, больше все равно не вытерпите. Приятного аппетита и ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
4: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Динамо на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Костомукшие жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукши пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога на 33%. При этом болеют меньше всего во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общее эпидблагополучие, один класс в Медвежегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. По информации медиков, сейчас циркулирует в республике риновирусы, сезонный коронавирус, COVID-19, парагрипп и грипп А. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активны клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек. Половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителей немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Путин утвердил в должности судью в Костомукше. Указом президента от 12 мая Григорий Паращенко назначен председателем Костомукшского городского суда. Назначение прошло в рамках полномочий главы государства по формированию судебных органов федерального уровня. Об этом сообщила пресс-служба судов Карелии. Григорий Паращенко будет исполнять обязанности на новой должности в течение 6 лет. Талантливых педагогов наградили в Костомукше. Торжественная церемония прошла в музыкальной школе. Награды республиканского уровня получили Татьяна Серко, медаль «Заслуженный работник культуры Республики Карелия». Любовь Шалаева отмечена знаком главы республики. Евгений Костюк награжден почетной грамотой правительства республики. Благодарственным письмом главы Карелии отметили Ирину Полуинцевич. Кроме того, Наталья Вавилова, супруга композитора Геннадия Вавилова, вручила директору школы Ирине Полуинцевич именную медаль композитора за вклад в развитие культуры и искусства. Далее новости Каливальского района. С 12 по 15 июня в Карелии проводится месячник пожарной безопасности. Это ежегодная профилактическая акция, направленная на профилактику возгораний из-за неосторожного обращения с огнем, а также на формирование навыков поведения в условиях возникновения пожара. Жителям напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру 112. В Каливальском районе начнется отлов безнадзорных животных. Он стартует с 15 мая во всех населенных пунктах района и продлится по 30 июня включительно. Отлавливать будут собак в общественных местах, гуляющих без владельцев. Администрация обращается к жителям с просьбой держать своих питомцев на привязи. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Каливала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон с шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше наше мясо ждут покупатели ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер незначительный, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, обещают синоптики, до плюс 16 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. В поселке Колевала сегодня облачно, слабый дождь, плюс 9, плюс 13 градусов, ветер незначительный, переменных направлений, низкое атмосферное давление. Завтра в поселке будет пасмурно, умеренный дождь во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 16 градусов, ветер будет восточный, юго-восточный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Колевале будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Ну что, всем огромный привет. А знаете, друзья, я сегодня наткнулась на шутку, что радио — это уникальное место, где можно, друзья, передать привет человеку, который тебя не слышит, под песню, которую он терпеть не может. Ну а если он еще, друзья, ее и выключить не может, это вообще, мне кажется, идеальное преступление. Но надеюсь, что вы, друзья, останетесь со мной на ближайший час по своей воле. Тем более, что половина рабочей недели уже позади, и у нас есть законный, между прочим, повод повеселиться. Этим мы предлагаем заняться прямо сейчас.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, если хотите передать пламенный привет коллегам, которые прямо сейчас, возможно, работают вместо вас, или публично напомнить другу, что он обещал проставиться за день рождения, наш телефон, друзья, не изменился. 911-402-2040. Делитесь, пожалуйста, хорошим настроением. Не жадничайте.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Стол, друзья, эфирный ломится от угощений. Первый радиодесерт. А я сегодня подам Громову Даниилу. Данил, с днем рождения вас. Я желаю вам, Данил, крепкого здоровья, удачи, Данил. Огромного счастья. Ну и пусть каждый день приносит вам радость.

0: Следующее угощение подам с большим удовольствием Мазурик Артем. Артем, позвольте вас поздравить, Артем, и пожелать вам, чтобы каждый день приносил поводы для улыбок. Вам, Артем, пусть в доме вашем царят уют, гармония, достаток и обязательно счастье.
1: Там качали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой, они качали.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Главное, важное, прекрасное сегодня событие у Мельникова Андрея. Андрей, я желаю вам крутых профессиональных высот и легких дорог. Пусть все, Андрей, грандиозные ваши планы обязательно реализуются. Оставайтесь, Андрей, всегда на волне успеха. И, пожалуйста, верьте в свои силы.
2: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радио Десерт. Лакомое настроение.
1: От всей души поздравляю я с днем рождения Петра и Тиса Артура. Артур, говорят, знаете, что главное — это гармония, Артур, поэтому я желаю вам найти тот самый, Артур, баланс между работой и отдыхом, мечтами вашими, Артур, и реальностью. Ну и пусть внутренний компас всегда ведет вас к счастью.

Семенов Вадима, а еще одно угощение хочу предложить вам. Вадим, удачи вам большой, легкости, незабываемых вам эмоций и удовольствия от собственной жизни.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, проницательные, практичные и образованные личности. Они целеустремленные, амбициозные и находчивые, обладают железной волей, уверенно идут по жизни, жаждут высокого положения в обществе и любыми методами завоевывают себе место под солнцем. Сегодняшние именинники успешны и самодостаточны. Благодаря своим умениям и талантам они достигают материального благополучия и добиваются славы. Именинники этой даты обаятельны, приятны в общении и доброжелательны. Они легко завоевывают расположение окружающих, поэтому имеют много друзей и приятелей. Это сильные, решительные и неординарные личности.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
8: Что, друзья, у меня про хорошее настроение все. Ну, правда, друзья, хочу напомнить и себе, кстати, в том числе, что, ну, не бывает, друзья, идеальных условий для счастья. Хотя, если, знаете, вспомнить, что сегодня уже середина рабочей недели, то как-то начинаешь чувствовать, что надежда на бодрое настроение имеется. На этом, друзья, и разойдемся. Меня зовут Ирина Панова. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-В для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью — «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиних тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104.

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки.

Ты звезды, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога на 33%. При этом болеют меньше всего во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общее эпидблагополучие, один класс в Медвежьегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. По информации медиков, сейчас циркулируют в республике риновирусы, сезонный коронавирус, COVID-19, парагрипп и грипп А. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активны клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителей немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Путин утвердил в должности судью в Костомукше. Указом президента от 12 мая Григорий Паращенко назначен председателем Костомукского городского суда. Назначение прошло в рамках полномочий главы государства по формированию судебных органов федерального уровня. Об этом сообщила пресс-служба судов Карелии. Григорий Паращенко будет исполнять обязанности на новой должности в течение 6 лет. Талантливых педагогов наградили в Костомукше. Торжественная церемония прошла в музыкальной школе. Награды республиканского уровня получили Татьяна Серко, медаль «Заслуженный работник культуры Республики Карелия». Любовь Шалаева отмечена знаком главы республики. Евгений Костюк награжден почетной грамотой правительства республики. Благодарственным письмом главы Карелии отметили Ирину Полуинцевич. Кроме того, Наталья Вавилова, супруга композитора Геннадия Вавилова, вручила директору школы Ирине Полуинцевич именную медаль композитора за вклад в развитие культуры и искусства. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон с шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер незначительный, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, обещают синоптики, до плюс 16 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 11 метров в секунду. секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор «Ми».

0: области по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», — возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», — иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» — высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры, вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

уме и безумны, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

вкачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога на 33%. При этом болеют меньше всего во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общее эпидблагополучие, один класс в Медвежегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. По информации медиков, сейчас циркулирует в республике риновирусы, сезонный коронавирус, COVID-19, парагрипп и грипп А. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активны клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителей немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Путин утвердил в должности судью в Костомукше. Указом президента от 12 мая Григорий Паращенко назначен председателем Костомукского городского суда. Назначение прошло в рамках полномочий главы государства по формированию судебных органов федерального уровня. Об этом сообщила пресс-служба судов Карелии. Григорий Паращенко будет исполнять обязанности на новой должности в течение 6 лет. Талантливых педагогов наградили в Костомукше. Торжественная церемония прошла в музыкальной школе. Награды республиканского уровня получили Татьяна Серко, медаль «Заслуженный работник культуры Республики Карелия». Любовь Шалаева отмечена знаком главы республики. Евгений Костюк награжден почетной грамотой правительства республики. Благодарственным письмом главы Карелии отметили Ирину Полуинцевич. Кроме того, Наталья Вавилова, супруга композитора Геннадия Вавилова, вручила директору школы Ирине Полуинцевич именную медаль композитора за вклад в развитие культуры и искусства. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Калевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон с шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Калевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер незначительный, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики, до плюс 16 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: на одной волне. Весна на местном радио 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорогу?

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: «Вдохни весна» на 104 FM.
1: Я простой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Легкого и бодрого вторника, друзья. Погода сегодня вновь располагает весьма к прогулкам и неспешному вечеру, так что дела пора уже двигать в сторону, а себя поближе к приемникам. Давайте дружно шагнем вместе в новый час на местном. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Составим вам компанию на ближайший час. Это еще не вечер. Всем здравствуйте.

Ну, а нам хочется в ближайший час наполнить на местном максимально. Наполним мы его новостями, полезной информацией, музыкой, само собой, подарками. Ну, давайте с первого начнем по новостям. Расскажу, во-первых, о крутой радарной установке на Карельском Акатоше. Еще проанонсирую интересные культурные события в нашем городе, некоторые спортивные события, о них тоже расскажу. Ну и, конечно же, про ваш хороший аппетит, друзья, традиционно мы всегда помним. Порадуем любителей вкусностей крылышками от Попрома, во-первых, и также, во-вторых, съедобным сюрпризом от кафе Сушибик. Наши контакты вам точно пригодятся. 37027 наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений и сообщений в мессенджере Макс 911-402-2040.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости «Северстали».
1: В сложных экономических условиях карельский «Акатыш» продолжает выделять средства на приобретение нового оборудования для повышения безопасности сотрудников и эффективного ведения горных работ.

Смотрели у коллег на угольных карьерах, как работает подобное оборудование, а эту установку выбрали сразу по нескольким показателям. Это цена, качество, технические характеристики, доступность запчастей и обновление программного обеспечения. Радар поставили в карьере центральный, здесь довольно сложные горно-геологические условия. Радарная система оснащена сенсором для приема и передачи радиосигнала, блоком управления и блоком питания. Обладает она дальностью работы до 5 километров. Специалисты подрядной организации «Монтера» разработали для оборудования специальный трейлер-прицеп с укрытием для защиты от любых погодных условий, а также для комфорта специалистов, работающих с радарной установкой на борту карьера. В режиме реального времени дежурный геомеханик отслеживает устойчивость бортов и уступов при помощи сигнала, который передает радар. Измерения производят каждые 2 минуты. Новая установка уже прошла наладку, сейчас готовится к запуску.

0: Территория увлечений.
1: Друзья мои, жители Косномокши приглашают в кино. Именно завтра, 14 мая, Центр культурного развития «Среда» примет участие во всероссийском показе фильмов военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино». Этот фестиваль приурочен к 81-й годовщине со дня Великой Победы. Зрителям в этот день представят 45-минутную программу из 5 кинокартин. Среди них 2 мультфильма, категория возрастная 6+, это баллада «Об угольке» и «Паровозик Победы». Также зрители увидят 2 художественные ленты, также подходящие для детского просмотра. 6+. Фильмы называются «Фотограф» и «Реквием». И еще зрителям покажут документальный фильм «Главное в мире добро». Также категория возрастная заявлена 6+. Этот фильм рассказывает о жительнице блокадного Ленинграда Евгении Зубаревой. Фильм кинопроизводства «Перерыв на фильм». Добавлю, что на весь показ вход абсолютно свободный. Начало в 14 часов 14 мая. Можно записаться на групповой

0: свободное время.
1: В Костомукшу с гастролями приедет Театр кукол Карелии. Театр кукол представит в нашем городе спектакль «Федорино горе» по произведению Корнея Чуковского. Версии режиссера Петра Васильева, веселая музыкальная комедия по сказке «Совсем не про «Будь аккуратным». Она расскажет про умение прощать, слышать друг друга и принимать помощь. Очень необычное, интересное прочтение знаменитой и известной сказки в этой постановке. Федора поет и танцует, пытаясь совладать с мятежной посудой, а зрительный зал становится частью всей этой истории. Именно зрители в итоге помогут навести порядок, причем порядок не только в доме у Федоры. Спектакль покажут в нашем городе 11 ноября, но билеты уже в продаже. Два будет спектакля в 10 утра и 18 часов. Пройдет показ в культурно-спортивном центре «Дружба». И еще добавлю, что представление будет проходить в рамках Международного фестиваля искусств. Генеральным партнером традиционно выступает Карельский Акадыш.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: Спортивная жизнь.
1: Следующая неделя в Костомукше, друзья, будет богата на спортивные события. О некоторых из них я вам сейчас расскажу. С 18 по 22 мая в нашем городе будет проходить первенство карельского катыша по футболу 7-7. Оно пройдет в рамках рабочей спартакиады. И организаторы уже приглашают не только участников, но и болельщиков поддерживать своих спортсменов. Игры будут проходить на стадионе «Школьный». Начало игр ежедневно с 18 по 22 число в 17:30, 18:30 и в 19:30. Добавлю некоторые правила для участников, которых заявили организаторы. В составе команды должно быть 7 человек, это 6 полевых и 1 вратарь. При этом минимальный комплект для выхода на игру 5 человек. Для участия в турнире нужно обращаться к спортивному организатору своего цеха. Ну и также организаторы всего мероприятия ждут от предстоящих игр ярких комбинаций, настоящего командного духа. Ну а теперь информация для любителей бега. Горожан приглашают на традиционный весенний кросс. В этом году он будет проходить 21 мая. Пройдет он на лыжных трассах нашей спортивной школы на лыжной базе. Принять участие в кроссе могут все желающие, у кого есть допуск по состоянию здоровья. Регистрация участников будет проходить прямо в день соревнований, то есть 21 мая с 16 часов она начнется. Старта будет 2. В 17 часов стартуют участники более юные с 2011 по 2020 годы рождения, а в 18 часов стартуют более старшие участники. Дистанции также будут подобраны по возрасту. Для самых юных спортсменов 500 метров, для тех, кто уже тренирован и более-менее уже физически подготовлен, будет дистанция максимально 1350 метров. Разумеется, в каждой возрастной категории наградят и победителей, и призеров, они получат медали и грамоты. Также всех костомукшан приглашают поддержать спортсменов, провести вечер активно. Всю подробную информацию можно найти в официальной группе спортивной школы во ВКонтакте.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Друзья мои, в наших с вами силах сделать вечер этого теплого вторника еще жарче, причем во всех смыслах слова. Уверена, что вкуснейшие куриные крылышки в острой панировке от Папа Ромы согреют вас и добавят этому дню огонька. Главное, что от вас требуется выиграть их сегодня в нашем эфире. Формат конкурса привычный, вам давно знакомый. Мы берем один горячий хит из нашего еженедельного чарта «Крутой кипяток», и в этом хите поджарим вновь сегодня одно единственное слово. Ваше задача понять, какое же именно слово мы покрыли корочкой сегодня. Сейчас вы услышите в эфире фрагмент этого трека поджаренного, но одно слово в нем будет спрятано, как вы поняли. Ваша задача угадать, какое именно слово. Версии присылайте нам в смс-формате, либо в мессенджере Макс на номер 911-402-2040. С автором первого верного смс-сообщения мы связываемся в эфире, торжественно вручаем, общаемся, и крылышки, собственно, вы уже сегодня или в ближайшую неделю можете на ужин употребить, поделившись с семьей, с близкими, с родными людьми и насладиться ими. Все очень просто. Главное — справиться с нашим заданием и справиться максимально быстро. Итак, задание у нас уже имеется, и оно готово. Внимание, слушаем.

Вот такой вот у нас хит. Кстати, не одну неделю он у нас был в верхних позициях чарта. Ваша задача узнать, какое слово мы сегодня скрыли и поджарили. Номер 911-402-2040. Ждем вашей версии.

0: Ну а кто же сегодня, друзья, будет танцевать от радости, получив целое ведерко куриных крылышек от папы Ромы, мы выясним совсем скоро. Напомню, друзья, чтобы получить эти самые крылышки, вам необходимо было оперативно справиться с нашим заданием и угадать, какое же слово мы сегодня поджарили в одном известном хите. Предлагаю еще раз послушать задание на сегодня. Ну, тут напрашивается фраза «Капитан Очевидность». Абсолютно все смс ваши, которые пришли к нам, были с верным ответом. Тут уже соревнование на скорость у нас сработало. Кто же первый прислал нам верную смс-ку, сейчас выясним. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Как вас зовут?
1: Николай.
0: Николай, очень приятно. Николай, какое же слово, на ваш взгляд, мы сегодня скрыли от вас?
1: Ко дну.
0: Ко дну. Давайте проверять. Николай, абсолютно верно, знакома песня, или вы догадались, зарифмовали просто мысленно?
1: Нет, слышал у вас по радио.
0: Слышали у нас по радио. Вот как полезно слушать местное радио почаще. Где вы нас, кстати, слушаете, Николай, поделитесь? Это приемник стационарный, это машина, либо, может, вы на даче где-то отдыхаете?
1: Обычно в машине.
0: Обычно в машине. Надеюсь, на всю громкость.
1: Естественно.
0: Естественно. Николай, сегодня вы будете не только слушать нас радостно, но еще и ужинать вкусно, благодаря тому, что вы выиграли сегодня целое ведерко куриных крылышек от папы Ромы. Они ваши. Оставайтесь на связи за эфиром. Все вам расскажу.

0: Еще кусочек.
1: Друзья мои, знакомые аппетитные аккорды и не менее аппетитный приз ждет сегодня кого-то из вас. Суши Биг сегодня вновь готова разыграть среди слушателей местного вкуснятину. Сегодня это будет у нас салат «Цезарь» с креветкой. Ну и приз назван. Теперь расскажу о том, как же мы будем определять победителя нашего конкурса. Сразу скажу, что формат немного мы изменили сегодня. Предлагаю нам с вами расположиться сейчас в виртуальной машине времени. В ней мы будем перемещаться по самым вкусным событиям недавнего прошлого. Подчеркну, недавнего. Смотрите, формат следующий. У меня будет для вас несколько гастрономических рекордов. Все эти рекорды произошли в один год. Это будут мои для вас подсказки, и еще один кусочек будет, точнее, еще одна подсказка, она будет музыкальная. Это будет хит из того же самого года, в который произошли те самые рекорды, о которых я вам расскажу. Ваша задача — выслушать внимательно все мои подсказки, кусочек музыкальной подсказки, и далее решить для себя, в каком же году все эти события происходили. Ну и далее свою версию отправить нам в СМС или в мессенджере Макс. С автором верного ответа, первого верного, мы свяжемся и вручим в награду вкусный подарок. Сегодня, напомню, это салат «Цезарь» с креветкой от Суши Биг. Ну и переходим к подсказкам. Именно в этом году на Кубани повар Владимир Землянов приготовил более 1000 литров борща. 1101 литр, если быть точным. Для этого понадобилось ему огромное количество ингредиентов. Это свекла, капуста, мясо. Ну и самый большой борщ, добавлю, стал рекордным не только по объему, но и по количеству гостей, которые его попробовали. Еще событие одно гастрономическое. Самое длинное блюдо жерме. В этом году был зафиксирован рекорд по приготовлению карачаево-болгарского блюда жерме на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Именно на такой высоте впервые приготовили такое блюдо. И еще один гастрономический рекорд – 834 сорта сыра. Мировой рекорд, установленный во Франции. Повара испекли пиццу, на которой разместили они 834 вида сыра и таким образом попали в книгу рекордов Гиннесса. И музыкальная подсказка, друзья. Самая главная для вас подсказка, наверное, именно в этом же году Ваня Дмитриенко выпустил свой первый мега-хит. И его кусочек мы услышим с вами прямо сейчас.

0: Итак, друзья, в каком же году все это происходило? Все то, о чем я вам сейчас рассказывала. Пишите нам просто 4 цифры, какой это был год. 911-402-2040, наш телефон, вы знаете.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно, в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015040 17 ИНН 100 ровно 401 96 92.

0: Итак, друзья, на кону у нас сегодня вкуснейший салат «Цезарь» с креветкой от наших партнеров, от кафе «Суши Биг». И чтобы этот приз заполучить, вам необходимо угадать, в каком же году сегодня мы оказались. Из недавнего прошлого я это подчеркну. Я для вас озвучила несколько подсказок кулинарных рекордов, которые в этом году произошли, и прослушали мы с вами кусочек хита Вани Дмитриенко, который в этом же году вышел. Но разделились тут ваши мнения. Многие написали, что это все события происходили в 2020 году, другие написали в 2021. Какой же правильный вариант, мы сейчас выясним у автора первого верного смс-сообщения. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, вы нам какой год написали?
1: 2021.
0: Почему на этот год сделали ставку?
1: Так получилось.
0: Так получилось. Пальцем в небо или вот вы прям какое-то из этих событий прям точно знаете и помните?
1: Нет, пальцем в небо.
0: Пальцем в небо. Ну, попали в точку абсолютно. Ольга, я вас поздравляю с этим. Не могу не спросить, какие хорошие события у вас в том 2021 году происходили? Может, что-то вспомнить памятное?
1: Да нет, наверное, сейчас прям навскидку не вспомню.
0: Навскидку нет, но что-то приятное наверняка было.
1: Обязательно, каждый год что-то происходит.
0: В конкурсах на местном радио случайно не участвовали в далеком 21-м году? Было дело, то есть такой приятный бонус. И сегодня вас вновь ждет такой флешбэк из прошлого. Приз от Суши Биг. Сегодня этот салат с цезарь креветкой ваш, Ольга. Я вас поздравляю, оставайтесь на связи за эфиром, все подробно расскажу. Ну а вас, друзья, отпускаю я в продолжение этого это среды, уже до среды мы добрались так вот стремительно и быстро, начав со вторника. Завтра вновь услышимся и поиграем, и пообщаемся, и массу интересного, я уверена, узнаем. До новых встреч на 104. Всем пока-пока.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше жители выбирают место для прогулок. Разрыв в голосах между Светлым и Утиным берегом заметно увеличился. Напомню, в России сейчас проходит онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. В Костомукше пока голосуют не слишком активно. Проект «Утиный берег» набрал 149 голосов, проект «Светлый берег» втрое больше – 439. Жителям напоминают, что для получения финансирования на один из этих проектов необходимо собрать 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. Заболеваемость в Карелии заметно снизилась. За неделю к медикам обратились чуть более 3000 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сегодня существенно ниже эпидпорога на 33%. При этом болеют меньше всего во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей, число заболевших снизилось сразу на 18%. Несмотря на общее эпидблагополучие, один класс в Медвежегорском районе из-за повышенной заболеваемости все же ушел на карантин. По информации медиков, сейчас циркулируют в республике риновирусы, сезонный коронавирус, COVID-19, парагрипп и грипп А. Два случая клещевого боррелиоза выявили в Карелии. По информации Роспотребнадзора, оба пациента обратились за медпомощью после присасывания инфицированных клещей. Всего с начала сезона к медикам республики с укусами клещей обратились 458 человек, треть – это дети. И только за минувшую неделю от клещей пострадали сразу 245 жителей. Наиболее активны клещи в 15 районах региона, в том числе в Костомукше и Петрозаводске. Для защиты от клещевого энцефалита прививки получили более 20 тысяч человек, половина из них – это дети. Пенсионеров предупредили о новой схеме аферистов. В Карелии мошенники звонят пожилым жителям, представляются чиновниками и под видом вручения наград выманивают номера пенсионных удостоверений. Злоумышленники действуют по стандартной схеме, называют конкретный кабинет в администрации, а затем под разными предлогами пытаются получить личные данные пенсионера. Власти призывают жителей немедленно прекращать подобный разговор, не сообщать по телефону личные данные и проверять информацию через официальные каналы. О подозрительных звонках следует сразу сообщать в полицию. Путин утвердил в должности судью в Костомукше. Указом президента от 12 мая Григорий Паращенко назначен председателем Костомукского городского суда. Назначение прошло в рамках полномочий главы государства по формированию судебных органов федерального уровня. Об этом сообщила пресс-служба судов Карелии. Григорий Паращенко будет исполнять обязанности на новой должности в течение 6 лет. Талантливых педагогов наградили в Костомукше. Торжественная церемония прошла в музыкальной школе. Награды республиканского уровня получили Татьяна Серко, медаль «Заслуженный работник культуры Республики Карелия». Любовь Шалаева отмечена знаком главы республики. Евгений Костюк награжден почетной грамотой правительства республики. Благодарственным письмом главы Карелии отметили Ирину Полуинцевич. Кроме того, Наталья Вавилова, супруга композитора Геннадия Вавилова, вручила директору школы Ирине Полуинцевич именную медаль композитора за вклад в развитие культуры и искусства. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон с шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер незначительный, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, обещают синоптики, до плюс 16 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 11 метров в секунду. секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН-115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк, 5-20-09.
6: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции начинайте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
3: Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: На многих озерах и прудах, особенно расположенных в более южных регионах, в марте начинается интересная, а временами и очень добычливая карасевая рыбалка, а иногда и карповая. Причем карась в это время предпочитает насадки для него традиционные – мотыля, опарыша и кусочки навозного червя. А вот карп иногда может удивить рыболова своими гастрономическими пристрастиями, так как самой лакомой для него наживкой иногда становятся ломтики вареной морковки. Хорошая рыбалка по карасю сплошь да рядом может продолжаться со льда вплоть до самого полного его таяния, когда на лед уже и не выйдешь.
1: Не клюет.
2: Карась в марте продолжает поддерживать имидж рыбы довольно капризной и не всегда предсказуемой в своем поведении. Клевать он может и только утром, и в течение всего дня, как уж ему захочется. Но можно это ему и простить, так как есть в такой необычной рыбалке какая-то особенная притягательность, когда на лед вытаскиваешь не привычных зимних окуньков и плотвичек, а толстеньких упитанных бронзовых карасей. Держится карась сейчас в наиболее глубоких участках водоема. Чаще всего ловить его удается или на поплавочную удочку, или на мормышечную. В любом случае результат будет лучше, если насадку, несколько личинок мотыля, предлагать на мормышке, а не на простом крючке, даже если она неподвижна. Цвет мормышки предпочтителен черный или медный.
1: Ух, хорошо.
2: А затем этих пойманных карасиков надо почистить, промыть и удалить жабры. Чтобы избавиться от мелких противных костей, надо на боках рыбы сделать частые косые надрезы. Обжарить карасей до золотистой корочки по паре минут с каждой стороны. Затем надо переложить рыбок в глубокую посудину, посыпать нарезанным колечками луком, полить сметаной и отправить в последний путь, в духовку, разогретую градусов до 200. Примерно минут на 20, больше все равно не вытерпите. Приятного аппетита и ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
4: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», — возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», — иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» — высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупать.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 307.

0: Дари.
1: Люби.
0: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

0: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
1: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, они

всецело твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-В для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Весь город на одной волне.
1: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти «ай-ай-ай», «эй», и вот залетел.

0: на рассвет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.
3: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я